Шукари рамах ва жалар ичене каяхору дуцатек ру жабел ки ахав диос ри кэл чупан ри мух ки чин ри хуэсэс чупан ри танах кахи агу чин бих кере па ка жабел как чикел ри ру жабел ри ахав диос. Тохшкэн я эл ри эхул харитог ри исраэлитас ки чопчик ру банек ри и цэлтах банобэл чубэч ри хиоба. Шаромари токри Хиоба шерухач пару ари хавин рей ди чинди Канаан. Лене гатон цих патинамет хасор ири ахракен ки чинди ахлавал ди ахлабал хари сисара ири ха ахпа хасоре харосет гаоим карири Исраэлитас шесикин анехри кинди Хиоба ромари хавин ханила Йеруцила и кери руб анумпе Chiquejo vinek juna y chukare achinde eko 900 rukarruajes eb anun rikinchich. Chupan de ikhri rini aton tzik chupan ritinamit Israel harijun ishok ruminyan Débora rijajun alajrisay ruchabel ri Dios. Chuka ishailonel richindi lapidot rirutinamit reishokre kochuitak huyu richindi Efraín. Ронхой ихрихани цуе чуше хунче палма рико чирич ки кохоли динамит рама ириветел. Ромари ричени ирини эш палма ричин Дебора чире. Нерихацулкан ди Исраэл